0: are demanding 3-year jail sentences for the members of a controversial feminist punk band, Pussy Riot, who staged a protest stunt in Russia's main cathedral.
1: FM.
2: WCBN FM.
1: Мы Pussy Riot. One more time. Мы Pussy Riot. И вы слушаете WCBN FM в Ann Arbor.
3: Сибирь, Кабан! Куда, Кабан! Главное, сюда! И бегать, предыдущий!